0: ФМ.
1: Здравствуйте всем, кто нас слышит. Здесь мы на радио DC. Бонжур, а то все музыку. Вы за это все радио DC.

Здравствуйте всем, кто нас слышит. Здесь мы на радио DC. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes sur radio DC.

Здравствуйте всем, кто нас слышит. Здесь мы на радио DC. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes sur Radio DC.